А вот сосуд моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион. В нем жажды

Огненная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

господи. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда. В ответ она на это, к счастью, мне говорила: да, грешна. Бог сердца лед разбил на части, и полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

Священная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

Туширует лишь тело, тащает душа, от глада стеная и еле дыша. Она ведь небесная гостья, а ты ей все страсти до кости. Не ест она мяса и водки не пьет, ей похоть плотская, полынь, а не мед.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца, кто грешную душу погубит свою, зверье убивая,

люди живут под гипнозом змеи, в пределах греховной своей колеи. Ведет она влево и вправо, но ввысь не имеете права. Душа опустилась

А в сердце война, не на жизнь, а на смерть. Чтоб жизнь обрести, мы должны умереть. Зерно у пшеницы проверьте, ведь в землю ложится для смерти. И если умрет в той земле навсегда, то колос воскреснет, даст много.

Вот так же и сердце для жизни дано, но страсти его иссушили давно, живя для греха и для тела, как камень оно затвердело, там гибнут все всходы.

кто душу свою для греха сбережет, ее потеряет, до пепла сожжет, и будет до срока скверниться. Он сам свой палач и убийца. Кто грешную душу погубит свою, зверье убивая,

пажить у себе животворную нося, уловляю змеев гнездом, натекая, многими сетьми не излагая Бог слова, запинаясь же уязвившего всемирный род, сего потребовали.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою пост.

смилувай веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмилувай веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Речи Господь, Господеви моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих. Из чрева прежде денницы родих Тя. Клятся, Господи, не раскается Ты, Иерей, вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд,

Отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века, от восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его, кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай на небеси и на земли, воздвязая от земли нищие, от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князя людей своих, вселяя неплоды в дом матери, чадах веселящуюся.

Иди, побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыгравшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езеро водное, и несекомый во

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою! Милостив Господи, праведен и Бог наш милует. Храняй, младенцы, Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадим, чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, и воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, и воздам пред всеми людьми Его, во дворе к дому Господня посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся, Господи, в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа, и услыша мя в пространство. Господне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Си языце бедошемя именем Господним противлякся им. Обышедше бедошемя именем Господним противлякся им. Обедошемя, яко пчелы соты, разгоревшися, яко огнь в терни, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в ней идут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акатист преподобному Науму, Охридському чудотворцу. Радость Твоя, Науми святий, вище небес восія, якда Вишній призрее Твоїми молитвами народ человеческий, сего ради єдиним серцем і єдиними устей взиваєм. Радуйся, преподобне Отче Науми, яго же молитвами благодать небесные серца і душі наші исцеляет. Небо Вишнє утешение дарует, якда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печаль супостату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную смиренной шественниче, радуйся подвижниче молитвами своими естество окруштаей, радуйся от совершенного научаяся мир его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, его же присутствие бес и трепештут. Радуйся, к Тебе бо припадаюш Те, болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко Тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свободы ищущие и на Бога надеющиеся словеси срудивы. Радуйся, преподобне Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Преподобне Науме, крине дубравный в пустыне, Тобою вера и надежда в сердцах наших рождаются, любве ради единой в Троице Бог, путь, истина и живот нам боевает, непрестанно поющ им Аллилуйя. О великий Науме, плод достославен родителей Твоих, благочестивых, землю украшение, руце к небеси всякого ради человека воздеваяй, услыши ныне от сердец откровенных и очес слезящих. Радуйся, войны Христов, сердцем и душею от руча прибывай. Радуйся, Слово Божие, от юности возлюбивый. Радуйся, ангельский булик Тебе, самарянскую песен воспе. Радуйся, архангельская боревность, истину и храбрость в Тебе воспита. Радуйся, Его же отруческую главу небу благодатью урушаши. Радуйся, под Его же ногама милость на земли водворяшися. Радуйся, преподобне Отче Науме, Его же молитвами благодать небесная сердца и души наши исцеляет. Розга плодовитая былиси, послушанием напаяема, благодатью Христовую укрепляема, Кирилла и Методия надежда, плод умножающая, зовущих Богу Аллилуйя. Стезя отверзися ко храму души уготованному, Иже чернорисце тя судела, ступам последовати Христовым, смирену мудрие учители имея святых Кирилла и Методия. Осем благодаряш ты, Господа, хвалим и Тебе воспеваем. Радуйся, Науми, Его же сердце в шествие к истине поведе. Радуйся, монашескую тишиною треволнение мирское умиривы. Радуйся, храбру из келии очи к небесам возводивы. Радуйся, ибо учение учений хлеб Тебе насущний бе. Радуйся, ибо обручник истины всех свобождающие бе. Радуйся, спутниче, от воды живые пившим. Радуйся, ибо мудростью Кирилл питаше тя, методи же смирением Те покриваше. Радуйся, преподобне Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Плодоносную землю в Тебе обрет, Божий промысел ко спасению Те поведе, и стезю святаго Иоанна открыти, люди е поучаяй и к покаянию приводяй, слову даровати в словословие евангельского познания святе Науме, Его же ради к Богу взываем, Аллилуйя. Эффата, возва, очи слепорожденному отверзи, словесе податель, лето Господне проповедающе, уста же Твоя возглаголаша людям истину желающим, Тебе благодаряще сице. Радуйся, им же Вышний воду живую роду посла человеческому. Радуйся, ибо Ростислав, учителя себе те сотворив, к сердцу людей своих прицепития. Радуйся, писалу Кириллову несокрушимое. Радуйся, служение Методиеву неодержное. Радуйся, гора Боморавская Тебе ради, и Твоих поле плодоносное бысть. Радуйся, щит веры и копье истины против эресей боевой. Радуйся, ибо сидящие в сене смертней равно апостола познаше тя.
Радуйся, преподобный Отче Наумы, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Ангельские чини не забывши избранных рода человеческого, крест свой вземши, почтавшихся сеять и семя Христову, Кирилла и Методия, Климента и Наума, Саввы и Горазда и Ангелария, вкупе днес с ними и небеса поют Аллилуйя. Не забываем о Науме, святые дружины Твоя я, тем же к Тебе взываем. Радуйся, учениче, слову Кирилла и Методия пронеси, радуйся за чистоту веры и воинствовавы, радуйся на селе Божьем, делателю неуклонны, радуйся святому Клименту сотрудниче, радуйся святителю Муравскому Горазду собрате, радуйся со Саввою и Ангеларием молитвенницы неустанней, радуйтеся от земли в землях и от небеси до небес благодату умножающей. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Славу и благодарение Тебе возносим, Боже сил, неутомимое коленопреклонение приносящи пред иконою Твоею, и за вся яже творище нам, на ума ради избранного во святых Твоих, на всяк день взываем Тебе, Аллилуйя. Ревность Твоя ко Христу, уму сердечную молитву Тебе дарова, ум Твой отверзи се о Писании, еже многие возбудит. Гласом радости глаголюще ясице. Радуйся, Учителю, многим родитель боевый, радуйся, пастырю, множество душ ко Христу приведи. Радуйся, собеседниче, мудрование мира сего посрамивый, радуйся, воине триглавого змия, истинный ради Христовой ногами поправый. Радуйся, страждущим утешение, радуйся, отверженным прибежище, радуйся, воле Господней небесной глашателю. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Пути дальняя и исходишта нелюбезные ногами пришели си, крест свой нося, волю Божию исполняли си, сего ради благодать нам спасительную от Христа посылающи, да и мы его пьем к Богу, Аллилуйя. Архипастырь Адриан волю Господню узнав, яко слово не связывает людей, обаче спасение подает письменный, ими же ум очищается и уста утверзаются, непрестанно возглашающие сице. Слава Ти, Господи, святаго Наума нам пославы, слава Ти предвечный молитвами Его нас сохранивы, слава Ти, Господи, колено преклонение Его нас ради не отверги, слава Ти, Господи, желанные словеса наша к Тебе в письменных пролиявы, слава Ти, Господи, в пастыре вовеки нам Наума поставивы. Слава Ти, Господи, раба Твоего Наума Адрианом высший чин пред престолом святых таинств воздвигнувый. Слава Ти, Господи, Его же ради днес к небесному заступнику нашему взываем. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Кирилл святый, вселение вечное представися, Методий же дружину приведе к концу села неураннагу, да и сам позван будет Господем в небесную Отечество. Сего ради душетлительный искуситель напасти воздвижи на святую Климентову дружину, поющую Богу ви Аллилуйя. Почташися, братья, новые пшеницы и рукоятия пожатии, по течению Дунава реки, новое семя глаголическим письмом посеяти во языцах любви Христовой жаждущих и ко святым взывающих. Радуйся, Клименте, слову Кириллову из уст неизрунивый, радуйся, Науме верним во Христе Учитель боевый. Радуйся, Горазде, семя Христову на селе Методиеве прорастить и пособствовавый. Радуйтесь, Савву и Ангеларие, их же молитв пламень огненный пред Богом не умалися. Радуйся, Науме, ему же вышний собратья такова и даровал есть. Радуйся, преподобный Отче наш Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Земля,
апостола Павла познавши я, земля хутяща я Христа на всяк день восхваляти, земля, люлка словесная Кирилла и Методия бывшая, во святости славу, земля Климента и Наума днесь, к Богу взывает земля та, аллилуйя. Со Климентом, духовным братом твоим, и же жезл святительский на волка духовного воздвижи, де воли кутмичевица не изгнание бывше вам, но село возвышение плодоносное, и де же семя учения Христова посеясте, и сотни воинов словесе возрастисте, да и мы с ними днес на уме к тебе вопием. Радуйся, смиренная звезда, с Климентом архипастырем всеми вивайся, радуйся, ибо Охридское езеро и до ныне хламиду твою хранит во глубине своей. Радуйся, гуру масличного умиления Галичицу показавай. Радуйся, яку лев в пустыне Иорданския, медведь питомый сотворивый. Радуйся, учителю, его же ступы еще по стогнам градским звучат. Радуйся, ибо книги духонасыщенные и письма утешительные людям Дух Святый тобою состави. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Утешение верными си Науме преподобные, хотящим от мрежи мира сего освободитися, Господа прославляти, вопиюще Аллилуйя. Ангелов храм небесная колесница бысть, в ней же молитвы собираются за души кающихся, я же возводимый милости Божьи чают, сего ради верние благодарственные вам восписуют. Радуйся, Науме, ангельское житие воссиявы. Радуйся, Михаил, бо святый тебе ради нам споборствует. Радуйся, Гавриил, бо святый нам утешение благовествует. Радуйся, ибо Салатиль, святый, подштася молитве и благодарению те научити. Радуйся, як Уриил, святый, свет Христов в тебе возже. Радуйся, ибо Рафаил, святый, благодать Божию целительную дарова тебе. Радуйся, ибо Варахиил, святый, благословение Божие к рукам твоим прилепи. Радуйся, ибо Егудиил, устами твоими научи народ Бога славословити. Радуйся, лик бо небесний вон мем о покаянии возглашает. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Шары и дуги от эзера Твоего восходят, глаз же утешения силой духовной обновляет коему жду Тебе призывающим пением Аллилуйя. Аж ты дерзи, смех мира сего хламиди ругается Твоей, обаче столб огненный вернее приводит к колену преклонению в обители Твоей, в тишине сердечней взывающие сице. Радуйся, мир Христов, в нас сохраняй, радуйся до конца веков спаствую Твоею прибыть, Господу умоляй. Радуйся, земное Твое покоище новую Гетсиманию молитвенную явивый. Радуйся, столпы молитвенные, супустаты возражаяй. Радуйся, ибо и веком прошедшим, святе на уме, ты вечно чада своя ожидаешь. Радуйся, утешение верним, целителю недужным, монахов охребряй. Радуйся, преподобный Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Вели пред Господем си, угодниче святый на уме, в саде небесным почитаем, верными прославляем, тихую у Тебе пристанище обречими, от нюду же Господу вопиют Аллилуйя. Не меют уста наша, не имением словес хотящих дела Божия Тобою сотворенные возвестити, обаче пак и глаголем. Радуйся, сердце имей, отроческое в радости. Радуйся, душу Христу обрученную и нрав мужественный предстужающим явивый. Радуйся, споспешник и спутник евангельский, глаз письмами к людям вещавши им. Радуйся, высокоумене правду к пришедшим им в мир ревностью Твоею потопивый. Радуйся, ибо злоначальник поднебесный трепеташе Христовый в Тебе благодати. Радуйся, ибо Тобою Господь исцеление и утешение непрестанно подавает.
Радуйся, тихое пристанище, в нем же корабль Божий на котве. Радуйся, преподобне Отче Науми, Его же молитвами благодать небесная сердца и души наши исцеляет. О Науми, неусыпный нам к Богу худатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любовь Божия, у кивота земного присутствия Твоего сотканная, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом Троическим да покрывает, да безпрестане зовем Ему Аллилуйя. О Науме, неусыпный нам к Богу худатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любовь Божия, у кивота земного присутствия Твоего сотканная, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом Троическим да покрывает, да безпрестане зовем Ему Аллилуйя. О Науме, неусыпный нам к Богу худатаю, столпе непоколеблемой истины, упование горо высокое, подножие небесе достизающее, любовь Божия у кивота земного присутствия Твоего сотканная, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом Троическим да покрывает, да безпрестане зовем Ему Аллилуйя. Небо вышнее утешение дарует, егда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печали супостату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную, смиренный шественниче. Радуйся подвижниче молитвами своими естество укруштаяй. Радуйся, от совершенного научаяся, мир Его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, Его же присутствие бесы и трепещут. Радуйся, к Тебе бо припадающие болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко Тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свобода ищущие и на Бога надеющиеся словеси срудивы. Радуйся, преподобне Отче Науми, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Радость Твоя, Науми святый, выше небес воссия, егда вышний презрее Твоими молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем и едиными усты взываем. Радуйся, преподобне Отче Науми, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Покровителю небесный, силу Божия в теле человечестве являющаяся, молитвою человека усъявающую, на уме святый, Отче преподобный, припадающий днес к ногам Твоим неутружденными, има же истину евангельскую сеять и шествовала си, целующий десницу Твою облагодатствованную, мольбу Тебе приносим недостойней, часто же и колено преклонение от тела немощна, понеже Ты, святче Божий, нас к Богу заступающий, и нам мира испрушающий душевного, от ныне и до века, прегрешение наше безмолвне покрывающий, рукописание долгов наших развивающий, и неотступный хранитель нам бывающий во вся дни и нощи живота нашего, да сице Тобою сохраняеми, при нозе Христове главу подклоним, веру соблюдем, и слики небесными поем, свят, свят, свят Господь Саваот. Отче преподобне Науме, учителю веры, в Него же Христос благодать излил есть и молитвы Твоя я не отвергает. Заступи, Отче святый, ко Господу чаду Твое. И же к Троическому Богу ныне Тобою притекает, да призрит помиловавый Тебе и нань, и да исцелит раба Своего от нашествия дерзаго супостата на душу Его, да изженутся Твоими молитвами от Него вся полчища демонская, овладевшая им, падение ради Его и душу Его угнетающая. Поспеши, о угодниче Божий, скоро избавите раба сего недостойного, всякого мечтания от лукавого наводимого, и тако приходя в себе, да благодарит тя заступление ради, и Бога да прославляет, и же даже до днес Твоими святыми молитвами не погубляет творение рук своих.
Величаєм Тя, верий, спасительній Учителю, науми святий чудотворчий, і чудеса Твоя далече проповедуєм, і Христа Бога прославляєм, сад Тебе, вселенний явівшего, благодатний і неістощимий.

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавши мя болезни смертные и потоцы беззакония сметоша мя, болезни адовые ободоша мя, предвориша мя сети смертные, и в них да скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах. Услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор сметошася и подвигошася, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса, и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его, селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы пройдоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вод многих, и избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя, научая руцы мои на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал мя и си силою на брань, спял и си вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мя и си хребет, и ненавидящие мя потребил и си, возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и же не ведях работышами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отмщение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду.

не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласия их. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет тебе помощь от святаго, и от Сиона заступит тебя, поменет всякую жертву твою, и все сожжения твои точно будет. Даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа своего. Услышать Его с небесе святаго своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие славы Его спасением Твоим, славу и велелебие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить и. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

Исцел меня, Иси, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвало Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась и я. К тебе возваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есть черв, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, а поругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою. Упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко Ты си исторги мя из чрева, упование мое, отцасту матери моей я. К Тебе привержен есть отложесн, от чрева матери моей я, Бог мой, если Ты. Да не отступишь от меня, яко скорби близ, яко несть помогая ми. Обыдоша мя тельцы мнозит, юнцы тучные одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к гортани моему. И вперь смерти свел мя иси. Якобы дошами обсим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, тиже смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление мое.

Братья мои, посреди церкви воспоюте, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице свое от меня, егда возвах к Нему услышамя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе. Молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убозии и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Ядоша и поклонишися все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне там овсели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь, я злая, ко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня, яко державна. И милость Твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей роды ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучаюсь от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири, и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби меня со беззаконьми моими, благий Господи, но искуси меня, Боже, и вразуми сердце мое, испытай меня и увижь стези моя, и вижь, аще путь беззакония.

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провидением послан был. При нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой, теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

Что же делать мне, не готовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравой.

душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

прях проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу негде голову, что же делать мне?

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

Тайных соблазнов, безудержных свобод, но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам казалось будет совсем наоборот. Но мир идет всегда.

жил. Его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах.

Звери стучат копыта. И по земле

пажить у себе животворно унося, уловляю змеев гнездом, натекая, многими сетьми низлагаю Бог слово, запинаясь же уязвившего всемирно.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою пост.

и чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь

присмилувай веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилувай веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наш.

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония сметошамя, болезни адовые обыдошамя, предворившимя сети смертные, и внегда скорбетями призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор сметошася и подвигошася, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом Его, и огнь от лица Его воспламенится, угли возгорейся от Него, и преклони небеса, и сниди, и мрак под ногам Его, и взыди на херувимы, и лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест Его, селение Его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред Ним облацы проидоша, град и угли огненные. И возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, и избавят мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте руку моей пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою. Яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог, разве Господа, или кто Бог, разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя. Научая руцы мои на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются». Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал мя си силою на брань, спял и си вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си, возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жени ведих работышами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отпущение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду и семени Его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласий. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранить, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладает мною, тогда не порочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля, послет Тебе помощь от святаго и от Сиона заступит Тебя, поменет всякую жертву Твою, и все сожжения Твои точно будет. Даст Тебе Господь по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошения Твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти испяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышаны, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишило Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камня честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие славы Его спасением Твоим, славу и велелепие возложиши на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на Тя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить и. Яко положиши я хребет, во избытцах Твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоею воспоем и поем.

оставил меня Иси, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвало Израилева, на тепло ваша, отцы наши, уповаша и избавил Иси я. К тебе воззваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есть мчерь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящие мя поругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою. Упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты сись

Чрево упования мое, отцовству матери моей я, к тебе привержен есть отложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси ты. Да не отступишь от меня, яко скорби близ, яко несть помогая ми. Абы доша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая, яко вода излиякся и рассыпавшаяся вся кости моя, бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего, исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к гортани моему, и вперь смерти свел меси. Якобы душа мя псим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего.

Братии моей посреди церкви воспою тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни жени годова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услыша мя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Ядошей поклонившись все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне тому всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюся зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби меня со беззакониями моими, благи Господи, но искуси меня, Боже, и вразуми сердце мое, испытай меня и уверь, стези моя и верь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него и настави меня на путь вечен. Ты бы еси путь и истина и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акатист преподобному Науму, Охридському чудотворцу. Радость твоя, Науми святий, вище небес восія, якда вишні призрее твоїми молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем едиными усты взываем. Радуйся, преподобный Отче Науми, яго же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Небо вишнее утешение дарует, когда милосердие Божие в тебе человек заступает, печаль супостату принося, мы же к тебе взываем. Радуйся под твердью небесную смиренный шественниче, радуйся подвижниче молитвами своими естество укруштаей, радуйся от совершенного научаяся мир эго учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, его же присутствие бесы и трепещут. Радуйся, к тебе бо припадающте, болящие Христа Бога прославляют. Радуйся, яко тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свободы ищущие и на Бога надеющиеся словеси срудивы. Радуйся, преподобный Отче Науме, его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Преподобный Науме, крине дубравный в пустыне, тобою вера и надежда в сердцах наших рождаются, любве ради единый в Троице Бог, путь, истина и живот нам боевает, непрестанно поющ им Аллилуйя. О великий Науме, плод достославен родителей твоих благочестивых, землю украшение, руце к небеси всякого ради человека воздеваяй, услыши ныне от сердец откровенных и от чест слезящих. Радуйся, войны Христов, сердцем и душею от руча прибывай. Радуйся, Слово Божие, от юности возлюбивай. Радуйся, ангельский булик тебе, самарянскую песен воспе. Радуйся, архангельская боревность, истину и храбрость в тебе воспита. Радуйся, Его же отруческую главу небу благодатью урушаши. Радуйся, под Его же ногами милость на земли водворяшися. Радуйся, преподобные Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Розга плодовитая бойлиси, послушанием напаяема, благодатью Христовую укрепляема, Кирилла и Методия надежда, плод умножающая, зовущих Богу Аллилуйя. Стезя отверзися ко храму души уготованному, иже чернорисците судела, ступам последовати Христовым, смирену мудрие учителя имея святых Кирилла и Методия. Осем благодарящ ты, Господа, хвалим и тебе воспеваем. Радуйся, Науми, Его же сердце в шествие к истине поведе. Радуйся, монашескую тишиною, треволнение мирское умиривый. Радуйся, храбру из келии, очи к небесам возводивый. Радуйся, ибо учение учений хлеб тебе насущний бе. Радуйся, ибо обручник истины всех свобождающий бе. Радуйся, спутниче, от воды живые пивши им. Радуйся, ибо мудростью Кирилл питаши тя, методий же смирением тя покриваши. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Плодоносную землю в Тебе обред, Божий промысел ко спасению Тя поведе, и стезю святаго Иоанна открытий, люди поучаяй и к покаянию приводяй, слову даровати в словословие евангельского познания святе Науме, Его же ради к Богу взываем, Аллилуйя. Эффата, возва, очи слепорожденному отверзи, словесе податель, лето Господне проповедающе, уста же Твоя возглаголаша людям истину желающим, Тебе благодарящи сице. Радуйся, им же вышний воду живую роду посла человеческому. Радуйся, ибо Ростислав, учителя себе те сотворив, к сердцу людей своих прицепития. Радуйся, писалу Кириллову несокрушимое. Радуйся, служение Методиеву неодержное. Радуйся, гора Бомуравская тебе ради, и твоих поле плодоносное бысть. Радуйся, щит веры и копье истины против ересей боевой. Радуйся, ибо сидящие в сене смертней, равно апостола познашетя.
Радуйся, преподобный Отче Наумы, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Ангельские чини не забывши избранных рода человеческого, крест свой вземши, почтавшихся сеять и семя Христову, Кирилла и Методия, Климента и Наума, Саввы и Горазда и Ангелария, вкупе днес с ними и небеса поют Аллилуйя. Не забываем о Науме, святые дружины Твоя я, тем же к Тебе взываем. Радуйся, учениче, слову Кирилла и Методия пронеси, радуйся за чистоту веры воинствовавы, радуйся на селе Божьем делателю неуклонны, радуйся святому Клименту сотрудниче, радуйся святителю Муравскому Горазду собрате, радуйся со Саввою и Ангеларием молитвенницы неустанней, радуйтеся от земли в землях и от небеси до небес благодат умножающий. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Славу и благодарение Тебе возносим, Боже сил, неутомимое коленопреклонение приносящи пред иконою Твоею, и за вся я же творишь и нам, Наума ради избранного во святых Твоих, на всяк день взываем Тебе, Аллилуйя. Ревност Твоя ко Христу, уму сердечную молитву Тебе дарова, ум Твой отверзи се о Писании, еже многие возбудит. Гласом радости глаголюще ясице. Радуйся, Учителю, многим родитель боевый, радуйся, пастырю, множество душ ко Христу приведи. Радуйся, собеседниче, мудрование мира сего посрамивый, радуйся, воине триглавого змия, истинный ради Христовой ногами поправый. Радуйся, страждущим утешение, радуйся, отверженным прибежище, радуйся, воле Господней небесной глашателю. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Пути дальняя и исходишь-то нелюбезные ногами пришелеси, крест свой нося, волю Божию исполнялеси, сего ради благодать нам спасительную от Христа посылающий, да и мы его пьем к Богу, Аллилуйя. Архипастырь Адриан волю Господню узнав, яко слово не связывает людей, обаче спасение подает письменный, ими же ум очищается и уста отверзаются, непрестанно возглашающие сице. Слава Ти, Господи, святаго Наума нам пославы, слава Ти предвечный, молитвами Его нас сохранивый, слава Ти, Господи, колено преклонение Его нас ради не отверги, слава Ти, Господи, желанные словеса наша к Тебе в письменных пролиявы, слава Ти, Господи, в пастыре вовеки нам Наума поставивы. Слава Ти, Господи, раба Твоего Наума Адрианом высший чин пред престолом святых таинств воздвигнувы. Слава Ти, Господи, Его же ради днес к небесному заступнику нашему взываем. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Кирилл святый, вселение вечное представися, Методий же дружину приведе к концу села неуранного, да и сам позван будет Господем в небесную Отечество. Сего ради душетлительный искуситель напасти воздвижи на святую Климентову дружину, поющую Богу ви Аллилуйя. Почташися, братья, новые пшеницы и рукоятия пожатии, по течению Дунава реки, новое семя глаголическим письмом посеяти, во языцах любви Христовой жаждущих и ко святым взывающих. Радуйся, Клименте, слову Кириллову из уст неизрунивый, радуйся, Науме верним во Христе Учитель боевый. Радуйся, Горазде, семя Христово на селе Методиеве прорастить и пособствовавый. Радуйтесь, Саввы и Ангеларии, их же молитв пламень огненный пред Богом не умалися. Радуйся, Науме, ему же вышний собратья таковай даровал есть. Радуйся, преподобный Отче наш Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Земля,
апостола Павла, познавшая, земля хотящая Христа на всяк день восхвалять и, земля, люлка словесная Кирилла и Методия бывшая, во святости славу, земля Климента и Наума днесь, к Богу взывает земля та, аллилуйя. Со Климентом, духовным братом твоим, и же жезл святительский на волка духовного воздвиже, деволик от мечевица не изгнание бывше вам, но село возвышение плодоносное, и деже семя учения Христова посеясте, и сотни воинов словесе возрастисте, да и мы с ними днес на уме к тебе вопием. Радуйся, смиренная звезда, со Климентом архипастырем всеми вивайся. Радуйся, ибо Охридское езеро и до ныне хламиду твою хранит во глубине своей. Радуйся, гуру масличного умиления Галичицу показавай. Радуйся, яку лев в пустыне и Йорданския, медведь питомый сотворивый. Радуйся, учителю, его же ступы еще по стогнам градским звучат. Радуйся, ибо книги духонасыщенные и письма утешительные людям Дух Святый тобою состави. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Утешение верными си Науме преподобные, хотящим от мрежи мира сего освободитися, Господа прославляти, вопиюще Аллилуйя. Ангелу в храм небесная колесница бысть, в ней же молитвы собираются за души кающихся, я же возводимый милости Божие чают, сего ради верни и благодарственные вам восписуют. Радуйся, Науме, ангельское житие воссиявы. Радуйся, Михаил, бо святый тебе ради нам споборствует. Радуйся, Гавриил, бо святый нам утешение благовествует. Радуйся, ибо Салатиль, святый, почтася молитве и благодарению те научити. Радуйся, яко Уриил, святый, свет Христов в тебе возже. Радуйся, ибо Рафаил, святый, благодать Божию целительную дарова тебе. Радуйся, ибо Варахиил, святый, благословение Божие к рукам твоим прилепи. Радуйся, ибо Егудиил, устами твоими научи народ Бога славословити. Радуйся, лик бо небесний вонмем о покаянии возглашает. Радуйся, преподобный Отче Науме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Шары и дуги от эзера Твоего восходят, глаз же утешения силой духовной обновляет коему жду, Тебе призывающим пением Аллилуйя. Аж ты дерзый смех мира сего хламиди ругается Твоей, обаче столб огненный верния приводит к колену преклонению в обители Твоей, в тишине сердечней взывающие сице. Радуйся, мир Христов, в нас сохраняй, радуйся до конца веков спаствую Твоею прибыть, Господу умоляй. Радуйся, земное Твое покоище новую Гетсиманию молитвенную явивы. Радуйся, столпы молитвенные, супустаты возражаяй. Радуйся, ибо и веком прошедшим, святе на уме, ты вечно чада своя ожидаешь. Радуйся, утешение верним, целителю недужным, монахов охребряй. Радуйся, преподобный Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Вели пред Господем си, угодниче святый на уме, в саде небесным почитаем, верными прославляем, тихую у Тебе пристанище обречими, от нюду же Господу вопиют Аллилуйя. Немеют уста наша, неимением словес хотящих дела Божия Тобою сотворенные возвестити, обаче пак и глаголем. Радуйся, сердце имей, отроческое в радости. Радуйся, душу Христу обрученную и нрав мужественный предстужающим явивы. Радуйся, споспешники, спутник евангельский, глаз письмами к людям вещавшим. Радуйся, высокоумие правду к пришедшим в мир ревностью Твоею потопивы. Радуйся, ибо злоначальник поднебесный трепеташе Христовый в Тебе благодати. Радуйся, ибо Тобою Господь исцеление и утешение непрестанно подавает.
Радуй се, тихое пристанище, в нем же корабль Божий на Котве. Радуй се, преподобни Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. О на уме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемо истиной, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом троическим да покривает, да безпрестани зовем Ему Аллилуйя. О на уме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемо истиной, упование горо высокое, подножие небесе достизающее. Любый Божия, у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом троическим да покривает, да безпрестани зовем Ему Аллилуйя. О на уме, неусыпный нам к Богу ходатаю, столпе непоколеблемой истиной, упование горо высокое, подножие небесе достизающее, любый Божия у кивота земнаго присутствие Твоего сотканное, да благословляет нас войну рука Твоя, и грехи наши пред Богом троическим да покривает, да безпрестани зовем Ему Аллилуйя. Небо вышнее утешение дарует, и когда милосердие Божие в Тебе человек заступает, печали с упустату принося, мы же к Тебе взываем. Радуйся под твердью небесную, смиренный шественниче. Радуйся подвижниче молитвами своими естество укрощаяй. Радуйся, от совершенного научаяся, мир Его учеником своим подаяй. Радуйся, благодатный человече, Его же присутствие бесы и трепещут. Радуйся, к Тебе бо припадающи, болящи Христа Бога прославляют. Радуйся, яко Тобою славословие нищих небеса слышат. Радуйся, свобода ищущия и на Бога надеющия се словеси срудивый. Радуйся, преподобни Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Радость Твоя на уме, святый, выше небес воссия, и когда Вышний презрее Твоими молитвами народ человеческий, сего ради единым сердцем и едиными усты взываем. Радуйся, преподобни Отче на уме, Его же молитвами благодать небесные сердца и души наши исцеляет. Покровителю небесный, силу Божия в теле человечестве являющаяся, молитвою человека усевающую, на уме святый, Отче преподобный, припадающий днес к ногам Твоим неутружденным, има же истину евангельскую сеять и шествовала си, целующий десницу Твою облагодатствованную, мольбу Тебе приносим недостойней, часто же и колено преклонение от тела немощна, понеже Ты, Святче Божий, нас к Богу заступаеши и нам мира испрошаеши душевного, отныне и до века, прегрешение наше безмолвне покриваеши, рукописание долгов наших развиваеши и неотступный хранитель нам бываеши во вся дни и нощи живота нашего. Да си се Тобою сохраняеми, при нозе Христове главу подклоним, веру соблюдем и слики небесними поем, свят, свят, свят Господь Саваот. Отче преподобне на уме, учителю веры, в Него же Христос благодать излил есть и молитвой Твоей я не отвергает. Заступи, Отче святый, ко Господу чаду Твое. И же к Троическому Богу ныне Тобою притекает, да призрит помиловавый Тебе и нань, и да исцелит раба Своего от нашествия дерзаго супустата на душу Его, да изженутся Твоими молитвами от Него вся полчища демонская, овладевшая им, падение ради Его и душу Его угнетающая. Поспеши, о угодниче Божий, скоро избавите раба сего недостойного, всякого мечтания от лукавого наводимого, и тако приходя в себе, да благодарит тя заступление ради, и Бога да прославляет, и же даже до днес Твоими святыми молитвами не погубляет творение рук своих.
величаєм Тя, вери спасительній Учителю, науми святий чудотворчі, і чудеса Твоя далече проповедуєм, і Христа Бога прославляєм, сад Тебе, вселенний явівшего, благодатний і неістощимий.